Классно же я пришел. А я Кало Копер. Кепа Майо Кало. Оленица. Смотри, Юрия попал в того музею. Тут солнце нас не жаль, но дети. Тут чокер дуби